0: ليك جوائز الأنصاري، ليك جوائز الأنصاري 200,000 درهم.
1: واو،
0: أنت عم تحولي أموال؟
1: طبعا.
0: لمين؟ لا بتحولي لي،
1: حولي
0: اللي بتربحي
1: 30 درهم هيك بحول.
0: هيك بتحولي أموال؟
1: إذا بدك 20-30 درهم موجودين، غير هيك انسى.
0: مش مشكلة، لا بجيبي لي فيهم كرك. جوائز بأكثر من 200,000 درهم ناطرتكم. حولوا أموالكم هلا عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخلوا السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى، وهيدا العرض ل 31 أكتوبر، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. فالأنصاري للصرافة دايما اختيارك الأول، خليها 60 عام من النجاح والتميز.
2: فكر فيها،
0: سؤال بسيط للكبار وصغار.
1: حلو، بحبهم أنا الأسئلة اللي بيكون فيهم كبار فيهم صغار، لأنه كله بيشارك وكله بنسمع أصواته وبنقرأ رسائله ومتصل فيهم. حلو هيك.
0: الكبار يبعتوا لنا إجابة بالإسماس على 708، والصغار الأطفال اللي على طريقهم هلأ يبعتوا لنا فويس نوت على رقم الواتساب 050-746-1078.
1: أي أنا كتير بحب أصوات صغار على الصبح على الهواء،
0: ففيهم يجاوبونا على السؤال كمان، هن بالمدرسة هلأ وسؤال على المدرسة. يلا رقم الواتساب بذكركم الصغار، يلا سمعونا أصواتكم على 050-746-1078، والكبار اكتبوا لنا اسماس على 7-0-8. اكثر ماده كنت شاطر فيها وتحبها بالمدرسه؟
1: ياي شو حلو هالسؤال.
0: للأخر.
1: طب ممكن تكون اكثر من ماده مثلا؟
0: ممكن.
1: اوكي حلو
0: ممكن. اذا في اكثر من ماده ممكن، بس يمكن انا لك كنت شاطر ماده وحده
1: صراحه. السؤال دغري
3: توجيكستان برای مردم شرفمند توجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. رکلاما در آسیا پلاس.
4: آجی بادم، این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Помоги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там удар KFC фарму и ждет.
7: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwe предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
7: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
8: Рахамы, телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Джониоча. Асури сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
9: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» .tj ва ё бо рақами 3344.
10: Салом, модарони азиз. Шумо барномаи Ҷони Очаро гӯш мекунед. Мавзӯи имрӯзаи мо чӣ гуна барои кӯдак муҳити ороми оилавӣ фароҳам оварем? Агар аз кӯдак пурсанд, хонаи шумо барои ту чӣ маъно дорад? Беҳтарин ҷавоб бояд ин бошад. Ҷое ки ман худро бехатар ҳис мекунам. Муҳити ороми оилавӣ маънои онро надорад, ки дар хона ҳеҷ гоҳ баҳс намешавад. Ин маънои онро дорад, ки кӯдак медонад. Маро дар онҷо дӯст медоранд, маро мешунаванд ва ҳангоми мушкилӣ танҳо намегузоранд. Барои ин ҳатман маблағи зиёд ё шароити махсус лозим нест. Якдигарро гӯш кунед, бо фарзандатон ҳар рӯз суҳбат кунед, якҷоя хӯрок хӯред, ба сайругашт равед. Дар оилаатон барои ҳама қоидаҳои махсус ташкил кунед ва муҳимтар аз ҳама меҳру эҳтиром. Баъзан як ҷумлаи оддӣ «Падару модарат ҳамеша дар паҳлуи туанд» барои кӯдак тамоми дуньёро ором мекунад. Ин буд барномаи ҳаррӯзаи Ҷони Оча. Барнома бо дастгирии ширкати «Комфорт Бейби» таҳия ва пешниҳод мегардад. «Комфорт Бейби» ҳамеша дар паҳлуи оилаҳо ва кӯдакон.
9: Дар иқдоми «Комфорт Бейби» техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орепчаҳои «Комфорт Бейби» бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. «Комфорт Бейби» роҳат

0: Комик Стив Форман. Лондон, Великобритания.
1: Ассоциация – это, конечно, человек такой непродвинутый, региональный такой. Он фермер какой-нибудь там, он особенно, он такой весь такой, да. У него очень престарелые точки зрения и ценности.
2: Redneck. Redneck. Capital School.
3: Москва. Осень. Capital.

0: 7.50 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Черноморской набережной. Российская банковская система стабильна, несмотря на санкции. Об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, государство продолжает исполнять все свои обязательства в полном объеме. В интервью газете «Ведомости» Медведев также заверил, что никаких угроз деньгам граждан нет. Комментируя сообщения иностранных СМИ об изъятии вкладов и возможном крахе финансового сектора, зампред Собеза назвал их заказными информационными атаками. Между тем, отток наличных из банков вновь ускорился. Дефицит наличности у российских банков достиг рекорда с марта 2022 года, сообщает Рейтер со ссылкой на данные ЦБ. В России наблюдается бум черного кредитования. Сотнями стали появляться нелегальные кредиторы, предлагающие оформить займы в интернете, сообщает «Известия». За первые полгода Банк России выявил 360 подобных организаций. Количество черных кредиторов выросло почти в 6 раз за год. Если раньше нелегальные игроки работали через ломбарды, сетевые комиссионки и точки скупки, то теперь переходят в онлайн. Заявки на займы оформляются дистанционно, а деньги переводят на карту. Россияне не отказались от айфонов, вопреки санкционным ограничениям. У компании преданная фан-база, рассказал НСН блогер и эксперт по гаджетам Валентин Петухов.
1: Устройства все еще пользуются большой популярностью, несмотря на все ограничения, потому что объективно отличаются от того, что есть на андроиде. Устойчивая фан-база сохраняется. Более того, Apple действительно сильную линейку 17-го поколения выпускала, и я думаю, в 18-м этот показатель только укрепится.

0: Впервые Apple должна показать свой складной смартфон. Линейку Pro и Pro Max должны усилить большим апдейтом камер.
1: Новое поколение айфонов Apple представила накануне. Линейку вошло в том числе первый в истории компании складной iPhone Duo. Его стоимость в России будет начинаться от 300 тысяч рублей. Август стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура составила почти 17 градусов Цельсия, передает Reuters со ссылкой на данные Европейской климатической службы. По ее данным, мир только что пережил самый жаркий месяц за всю историю наблюдений. Август поднял среднюю глобальную температуру планеты более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, говорится в сообщении. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
2: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Аудиосторис.
1: Никсон. Концепция из Нидерландов, которая означает дословно «ничего не делание». Суть идеи проста – давать себе время на полное расслабление и отдых от постоянной активности. Мировое сообщество узнало о феномене Никсон в 2019 году благодаря публикации в газете The New York Times статьи Ольги Мэкинг «В защиту ничего не делания». Эта публикация вызвала большой резонанс, и вскоре автору предложили выпустить целую книгу на данную тему. Уже в следующем году вышла книга «Никсон. Нидерландское искусство ничего не делания». Сама Ольга не создала концепцию, а лишь познакомила читателей с давно сложившейся культурой спокойствия и релаксации. Интерпретация термина «Никсон» варьируется в зависимости от восприятия самого человека. Одни понимают его как простое бездействие – лежание на диване, сидение на берегу моря или прогулку без определенной цели. Другие видят в нем занятие чем-то приятным и беспричинным, например, созерцание природы или неспешную прогулку по улице. Физиологически концепция Никсон связана с сетью мозга, которая активизируется в периоды отсутствия целенаправленных действий. Она задействуется, когда человек думает о своем прошлом опыте, мечтает о будущем или генерирует творческие идеи. Периодические паузы помогают организму восстановиться и вернуться к активной деятельности с новыми силами. Регулярные промежутки ничего не делания снижают стресс, улучшают эмоциональное самочувствие и когнитивные способности. Даже когда кажется, что мозг отключен, он продолжает интенсивно функционировать. Практика коротких периодов тишины и пустоты позволяет избежать переутомления и повысить работоспособность.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23:07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email — sonsobakaradiomayak.ru.

0: Аудио сторис.
1: Манга – уникальное явление японской культуры. Это форма визуального искусства и способа передачи сюжета.
2: Своими вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
6: Живая струна!
5: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. «Живая струна» с Ксенией Стриж. 8 вечера на «Радио Шансон».
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Радио «Шансон».

0: 9 месяцев. Благодаря особенностям прохладного климата регионов производителей, креманы обладают более выраженными ароматическими характеристиками свежих фруктов и меньшей насыщенностью традиционными нотами автолиза, присущими шампанским винам.
1: Audio Stories.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Audio Stories.
2: Мнемотехника – это совокупность методов и техник, которые позволяют эффективно запоминать различную информацию. Эти методы основываются на научных исследованиях памяти и психологии восприятия, обеспечивая долгосрочное хранение и воспроизведение сведений. Всего существует 4 метода. Метод первый. Ассоциативное мышление играет ключевую роль в механизме памяти. Человек легче запоминает новую информацию, связывая ее с уже известными понятиями или образами. Эта техника основана на способности мозга создавать связи между различными областями памяти, облегчая доступ к новым знаниям. Второй метод – визуализация. Создание ярких образов значительно улучшает память. Чем необычнее и эмоциональнее образ, тем проще он закрепляется в сознании. Использование воображаемых картинок позволяет легко запоминать даже сложную абстрактную информацию. Исследования показывают, что зрительная память сильнее вербальной. Именно поэтому многие техники – мнемотехники – основаны на создании ментальных изображений. Третий метод – регулярное повторение – способствует переносу информации из кратковременной памяти в долговременную. Эффективной является стратегия интервального повторения. Согласно этому методу, новые знания лучше всего повторять сначала часто, а затем увеличивать промежутки между повторениями. Такой подход предотвращает забывание и обеспечивает длительное сохранение материала в памяти. И четвертый метод – структурирование. Для лучшего усвоения больших объемов информации важно структурировать материал, выделяя ключевые моменты и выстраивая иерархию понятий. Психологи отмечают, что четкая структура облегчает работу памяти, снижая когнитивную нагрузку и повышая эффективность запоминания.
1: Audio Stories.
3: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

дело любви, как будто мир стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастьем мир не кошелек, а голова. Но шпаги свись, и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Audio Stories.
1: Существуют акулы, у которых наблюдаются серьезные нарушения зрения из-за паразита, а не генетических особенностей. Это паразитирующий веслоногий рачок от Татакоэта элонгата, который держится изо всех сил за роговицу гренландской и тихоокеанской полярной акулы. Именно этот розоватый рачок вызывает проблемы со зрением, и никакие очки не помогут акуле разглядеть добычу в деталях. Однако считается, что острое зрение этому виду акул и не нужно. Они давно приспособились выживать в своей естественной среде обитания.
0: Audio Stories.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.